0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 18 июня, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем до плюс 28. Ветер юго-восточный, восточный, слабый, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни сохранится жаркая погода.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Выбирайте вкусное для любимой окрошки в белорусском фирменном. Колбаса кремлевская с говядиной всего 49 рублей 90 копеек за 100 граммов. Успейте купить по выгодной цене до 23 июня в белорусском фирменном.
8: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
9: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
10: 511-37.
11: Какой квас отлично утоляет жажду? Очаковский. Он изготовлен по технологии двойного брожения. Дрожжевого и молочно-кислого, как в кефире. Именно во время особенного брожения квас обогащается питательными веществами. Приобретает особую кислинку и фирменный аромат. Квас Очаковский. Главный ингредиент этого лета.
12: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.

0: автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
1: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
2: Телефон рекламной службы 53-42-80.
3: Лето. Чувство через край. Радио Ваня.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 18 июня, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем до плюс 28. Ветер юго-восточный, восточный, слабый, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни сохранится жаркая погода.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».

0: Салон Макдана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
2: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
3: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». 35-33-34. ИП «Танский Денис Сергеевич». ОГРН 6-553-28-716.

0: Летом едем на Яровое. Отдыхаем хорошо, а живем еще лучше. В домиках гости. Более 20 комфортных номеров. Успейте забронировать по телефону 8 906 919 1189.
1: Неважно, какая погода, когда есть кондиционер от компании «Альт Омск». По промокоду «Радио» скидка 10%. Гарантия 5 лет. За погоду в вашем доме отвечает компания «Альт Омск». 472-39.
2: Телефон рекламной службы 53-42-80.
0: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Депутаты внесли на рассмотрение парламента законопроект, который полностью исключает штрафы за самостоятельный ремонт дорог местного значения. Почти половина опрошенных россиян ежедневно используют нейросети в рабочих коммуникациях. Июль будет одним из самых выгодных месяцев для отпуска в 2026 году. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Группа депутатов внесла на рассмотрение парламента законопроект, который полностью исключает штрафы за самостоятельный ремонт дорог местного значения и внутридворовых проездов, сообщает ТАСС. Действующей редакции закона за повреждение дорожного покрытия гражданам грозит наказание от 5 до 10 тысяч рублей, должностным лицам до 25 тысяч, юридическим до 300 тысяч. Авторы законопроекта настаивают на том, что текущие нормы не позволяют четко разделить случаи, когда жители действительно портят дороги, от ситуации, когда они пытаются оперативно устранить ямы и выбоины в ожидании реакции коммунальных служб. Это приводит к тому, что добросовестные граждане, действующие из благих побуждений и за свой счет, могут быть формально привлечены к ответственности. Почти половина опрошенных россиян ежедневно используют нейросети в рабочих коммуникациях. Еще 25% обращаются к ИИ несколько раз в неделю, выяснили аналитики. Чаще всего сотрудники используют нейросети, чтобы быстрее и проще общаться с коллегами. Такой вариант выбрала треть опрошенных. Еще 22% применяют ИИ для сложных переговоров с клиентами или партнерами. Основные задачи, которые работники передают нейросетям – улучшение формулировок, написание писем и сообщений, а также поиск аргументов. Улучшать текст с помощью искусственного интеллекта пытаются 28% респондентов, писать сообщения 25%, генерировать аргументы и ответы 15%. Полностью доверять рабочую переписку алгоритмам россияне пока не готовы. И в завершении выпуска. Июль будет одним из самых выгодных месяцев для отпуска в 2026 году, поскольку в нем 23 рабочих дня. При одинаковой зарплате и продолжительности отдыха итоговая сумма выплат в июле может оказаться выше, чем в августе, рассказал газете «РУ» кандидат экономических наук Игорь Балынин. За эти дни работы сотруднику начисляется зарплата пропорционально количеству рабочих дней в месяце, а за дни отпуска – отпускные за календарные дни. Поэтому итоговая сумма зависит не только от зарплаты, но и от того, сколько рабочих дней приходится на выбранный месяц. Месяцем с наибольшим числом рабочих дней будет июль, 23 рабочих дня. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня. Лето. Отпуск.

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 18 июня, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем до плюс 28. Ветер юго-восточный, восточный, слабый, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни сохранится жаркая погода.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Если на дороге ХВЛ появляется, сразу антикор сервис вспоминается. Рядом на мельничный салон недалеко, дорогу в антикор
4: найти легко.

0: конца июня выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Вантикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Лето, солнце и жара.
2: В Доброцен идти пора.
3: Нужно срочно закупаться.
1: Едем в Доброцен. Ура!
3: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
2: Доброцен. Значит, можно купить больше.
4: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
5: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
6: 511 3 семерки.
7: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511 3 восьмерки.
8: Лето. Время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето. Время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
9: Телефон рекламной службы 53 42 80.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: Фаня. Ближе и роднее.
1: Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите.

0: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева. ОАО «Омский аэропорт».
1: По данным синоптиков, сегодня, 18 июня, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем до плюс 28. Ветер юго-восточный, восточный, слабый, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни сохранится жаркая погода.
2: Радио «Ваня». Отличная погода. Лето, чтобы летать. Летать с авиакомпанией «Нордстар». Омский аэропорт и «Нордстар» приглашают вас в Краснодар. Билеты на сайте и в мобильном приложении «Нордстар». АО «АГ Нордстар Красноярск». ОГРН 102-840-400-200. Реклама на радио «Ваня».

0: Антикор Сервис. Ваш проверенный дилер Джили на Волгоградской 63. Только в июне выгода до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование на выбор в подарок. Антикор Сервис. 99-22-09.
1: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
4: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
5: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж.

0: Подробности на сайте megdiscount.ru и по телефону 500-554. Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Ваня. Радио Ваня.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Условия программы семейной ипотеки могут существенно измениться уже с июля. Россияне могут вернуть списанные без согласия деньги за подписку на онлайн-кинотеатр. Более 40% опрошенных россиян сомневаются в качестве колбасной продукции. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Условия программы семейной ипотеки могут существенно измениться уже с июля. Обсуждаемые меры способны заметно сократить круг потенциальных заемщиков. В связи с этим эксперты рекомендуют не откладывать оформление кредита. Об этом рассказал Юлиан Овечкин, руководитель отдела ипотеки Level Group. В профессиональном сообществе обсуждаются сразу несколько возможных нововведений. Изменение процентных ставок в зависимости от количества детей, пересмотр условий для отдельных регионов, ограничение максимального срока кредитования и ужесточение требований к получателям льготной ипотеки. По оценке эксперта, наибольшее влияние окажут возможные изменения ставок и сроков кредитования. Даже умеренное ужесточение параметров способно привести к росту ежемесячного платежа и снижению покупательной стоимости заемщиков. Россияне могут вернуть списанные без согласия деньги за подписку на онлайн-кинотеатр, обратившись в поддержку сервиса, суд или Роспотребнадзор. Об этом в беседе «Стас» рассказал преподаватель кафедры гражданского права университета имени Кутафина Виталий Сбитнев. В случае неправомерного списания денежных средств при отсутствии согласия на это или при отзыве такого согласия для защиты своих прав потребитель может выполнить ряд действий – обратиться в сам онлайн-кинотеатр с требованием вернуть деньги. Это можно сделать на сайте или в приложении сервиса, а также с помощью официальной электронной почты, заявил эксперт. По его словам, в случае отказа потребителю необходимо подготовить досудебную претензию и направить ее онлайн-кинотеатру. И в завершении выпуска. Более 40% опрошенных россиян сомневаются в качестве колбасной продукции. При этом ни один участник опроса не заявил о полном доверии к ней. 58% респондентов сообщили, что скорее доверяют колбасной продукции, однако 35% скорее не доверяют ее качеству, а еще почти 6% не доверяют вовсе. При этом колбаса остается частью потребительской корзины, хотя и покупается все реже. Самой распространенной моделью потребления оказались редкие покупки. Такой вариант выбрали 41%. Опрошенных. Еще 23% россиян приобретают колбасу несколько раз в месяц, раз в неделю ее покупают 29% россиян. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 18 июня, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем до плюс 28. Ветер юго-восточный, восточный, слабый, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни сохранится жаркая погода.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Если на дороге Хавел появляется, сразу антикор-сервис вспоминается. Рядом на мельничный салон недалеко, дорогу в антикор
1: найти легко.

0: До конца июня выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Дома жара, а в офисе душно? Компания VIP-Профи вернет вам прохладу и свежесть. Продажи и монтаж кондиционеров и вентиляции. Чистая работа и гарантия качества. Звоните 29-40-66.
2: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
3: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34. ИП Танский Денис Сергеевич, ОДРН
4: 560-51-28-16. Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800. Роскурорт.
5: Туры по России и СНГ.
6: 511 3 семерки.

0: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
1: Телефон рекламной службы 53-42-80.
2: Реклама на радио Ваня.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Испытываете стресс? Спокойствие. Ведь с вами Пасамбра Эдос 306. Сладкий успокоительный сироп для взрослых и детей от года. Пасамбра – взвешенное решение в неуравновешенной ситуации. Спрашивайте в аптеках. Возможны противопоказания. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
5: Включай лето на всю громкость. Радио Ваня.

0: ставим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

Алла, будешь сильный. Раз, два, три кавычки, сигарету спичкой, и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка, позовет, и ты опять сорвешься по-любому.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 18 июня, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем до плюс 28. Ветер юго-восточный, восточный, слабый, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни сохранится жаркая погода.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы». Гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
5: Новинка. Шашлык из филе куриного от Жвари. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня». Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
6: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
7: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
8: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
9: Летом едем на Яровое. Отдыхаем хорошо, а живем еще лучше. В домиках гости. Более 20 комфортных номеров. Успейте забронировать по телефону 8 906 919 11 89.
10: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
11: Выбирайте вкусное для любимой окружения.

0: скидки в белорусском фирменном. Колбаса кремлевская с говядиной всего 49 рублей 90 копеек за 100 граммов. Успейте купить по выгодной цене до 23 июня в белорусском фирменном.
1: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3 восьмерки.

0: Салон Макдана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
2: Реклама для слушателей старше 12 лет.
3: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институтпсихоанализа.рф.
4: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня. В 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет. Радио!

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: В России одобрили закон о введении единой базы смартфонов. В Омской области стали известны первые результаты ЕГЭ, и омичи, участники программы «Земский тренер», получат по 1 000 000. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Совет Федерации одобрил создание базы всех мобильных устройств России. Каждому телефону при ввозе в страну будет присваиваться уникальный 15-значный номер, так называемый цифровой паспорт. На его основе создадут государственную базу данных. Вносить информацию в систему могут операторы связи и уполномоченные госорганы. Также операторы будут фиксировать, какая сим-карта используется в конкретном устройстве с привязанным номером. Закон входит во второй пакет мер по противодействию кибермошенникам. В Омской области 35 школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Это первые результаты экзаменационной кампании. 5 школьников получили максимум на экзамене по химии, 3 по истории, 11 по литературе и 16 по русскому языку. Об этом рассказали в региональном министерстве образования. Сегодня и завтра пройдут экзамены по информатике и иностранным языкам. Устная часть. На следующей неделе начнутся резервные дни. Работы в Тюкалинском районе на трассе Бекишево-Нагибино-Кутырлы идут по графику. На 10-километровом участке снимут старое покрытие, устранят неровности, уложат 2 слоя нового асфальта, укрепят обочины, нанесут разметку и установят знаки. Обновление дороги Бекишево-Нагибино-Кутырлы является частью комплексной работы по развитию транспортной инфраструктуры, отметил губернатор Виталий Хаценко. В Омске определили подрядчика для реконструкции трансформаторной подстанции в аэропорту Омск-Федоровка. Победителем стала омская компания, которая уже более 20 лет работает в сфере подготовки компьютерных систем к эксплуатации. С подрядчиком заключен контракт почти на 900 миллионов. Напомню, по плану ввод аэропорта Омск-Федоровка в эксплуатацию состоится к концу 2028-го. Первый рейс запланирован на 25 декабря. Минспорта Омской области начало прием заявок на участие в программе «Земский тренер». Участники получат по 1 000 000 и дополнительные льготы при переезде в малые населенные пункты, а взамен должны отработать 5 лет по специальности. Среди требований к специалистам – наличие высшего или среднего профессионального образования в сфере физкультуры и спорта. Программа касается классических спортшкол и образовательных организаций, включая центры раннего физического развития детей. Это были новости.
0: Радио «Ваня». Ваня. Радио «Ваня».

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 18 июня, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем до плюс 28. Ветер юго-восточный, восточный, слабый, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни сохранится жаркая погода.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: пробегом. Реклама на радио Баня. Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Солнце, пляж.
3: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
2: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
3: Доброцен. Все для вашего счастливого лето.
4: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34. Ибетанский Денис Сергеевич, ОГРН 56-51-28-716.
5: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
6: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
7: 511, 3 семерки.
8: Автобусом в Ишим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
9: Лето – время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
10: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
11: Неважно, какая погода, когда есть кондиционер от компании «Альт Омск». По промокоду «Радио» скидка 10%. Гарантия 5 лет. За погоду в вашем доме отвечает компания «Альт Омск». 472-39.
12: Телефон рекламной службы 53-42-80.
13: Реклама на радио Ваня.
14: Для слушателей старше 12 лет.
15: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
16: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева. ОАО «Омский аэропорт».
2: По данным синоптиков, сегодня, 18 июня, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем до плюс 28. Ветер юго-восточный, восточный, слабый, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни сохранится жаркая погода.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Прямой рейс из Омска в Минеральные воды. Зарядитесь энергией и здоровьем на весь год. Попробуйте целебные воды и восхититесь величественной природой Кавказа. Ваш Омский аэропорт. Реклама на радио «Ваня».
3: Я вам так скажу. Если дают гарантию 5 лет, ее ведь не просто так дают. Потому что знают, что 150 тысяч отбегает машина, и ничего с ней не случится. Белджи, это же наше, белорусское производство. Оно надежно, как БелАЗ.
4: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и с подарками на выбор в Омске Вантикор-сервис. Белорусское качество. Волгоградская 63/1. 69-95-25.
5: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
6: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
7: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
8: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
9: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.

0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Lex представляет систему Hub-to-Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Технолэнд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
3: Радио Ваня. Всегда на солнечной стороне.
4: Помни, я твой, ты в моем сердце, и в этих минутах, и в этих часах. Помни, для меня

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Депутаты внесли на рассмотрение парламента законопроект, который полностью исключает штрафы за самостоятельный ремонт дорог местного значения. Почти половина опрошенных россиян ежедневно используют нейросети в рабочих коммуникациях. Июль будет одним из самых выгодных месяцев для отпуска в 2026 году. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Группа депутатов внесла на рассмотрение парламента законопроект, который полностью исключает штрафы за самостоятельный ремонт дорог местного значения и внутридворовых проездов, сообщает ТАСС. Действующей редакцией закона за повреждение дорожного покрытия гражданам грозит наказание от 5 до 10 тысяч рублей, должностным лицам до 25 тысяч, юридическим до 300 тысяч. Авторы законопроекта настаивают на том, что текущие нормы не позволяют четко разделить случаи, когда жители действительно портят дороги, от ситуации, когда они пытаются оперативно устранить ямы и выбоины в ожидании реакции коммунальных служб. Это приводит к тому, что добросовестные граждане, действующие из благих побуждений и за свой счет, могут быть формально привлечены к ответственности. Почти половина опрошенных россиян ежедневно используют нейросети в рабочих коммуникациях. Еще 25% обращаются к ИИ несколько раз в неделю, выяснили аналитики. Чаще всего сотрудники используют нейросети, чтобы быстрее и проще общаться с коллегами. Такой вариант выбрала треть опрошенных. Еще 22% применяют ИИ для сложных переговоров с клиентами или партнерами. Основные задачи, которые работники передают нейросетям – улучшение формулировок, написание писем и сообщений, а также поиск аргументов. Улучшать текст с помощью искусственного интеллекта пытаются 28% респондентов, писать сообщения 25%, генерировать аргументы и ответы 15%. Полностью доверять рабочую переписку алгоритмам россияне пока не готовы. И в завершении выпуска. Июль будет одним из самых выгодных месяцев для отпуска в 2026 году, поскольку в нем 23 рабочих дня. При одинаковой зарплате и продолжительности отдыха итоговая сумма выплат в июле может оказаться выше, чем в августе, рассказал газете «РУ» кандидат экономических наук Игорь Балынин. За эти дни работы сотруднику начисляется зарплата пропорционально количеству рабочих дней в месяце, а за дни отпуска – отпускные за календарные дни. Поэтому итоговая сумма зависит не только от зарплаты, но и от того, сколько рабочих дней приходится на выбранный месяц. Месяцем с наибольшим числом рабочих дней будет июль, 23 рабочих дня. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: все, что ты любишь. На радио Ваня.
1: Дружка моя, я по тебе скучаю. Района, квартала.
2: Поехали плясать. Ждет такси у кафе.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Моя Мишель. На Малиновой Луне.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 18 июня, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем до плюс 28. Ветер юго-восточный, восточный, слабый, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни сохранится жаркая погода.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Good.

0: Весь июнь акция. Скидки на шашлык с черемшой.
1: Шашлык новый с черемшой.
2: Реклама на радио Ваня.
3: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
6: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
7: Летом едем на Яровое. Отдыхаем хорошо, а живем еще лучше. В домиках гости. Более 20 комфортных номеров. Успейте забронировать по телефону 8-906-919-11-89.
8: Дома жара, а в офисе душно? Компания VIP-Profi вернет вам прохладу и свежесть. Продажи и монтаж кондиционеров и вентиляции. Чистая работа и гарантия качества. Звоните 29 40 66.
9: Чувство вкуса постоянно приведет.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Выбирайте вкусное для любимой окрошки в белорусском фирменном. Колбаса кремлевская с говядиной всего 49 рублей 90 копеек за 100 граммов. Успейте купить по выгодной цене до 23 июня в белорусском фирменном.
2: Телефон рекламной службы 53 42 80.
3: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
4: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Испытываете стресс? Спокойствие! Ведь с вами Пасамбра Эдос 306. Сладкий успокоительный сироп для взрослых и детей от года. Пасамбра – взвешенное решение в неуравновешенной ситуации. Спрашивайте в аптеках. Возможны противопоказания. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
8: Звучит легко. Радио Ваня. Ближе.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Условия программы семейной ипотеки могут существенно измениться уже с июля. Россияне могут вернуть списанные без согласия деньги за подписку на онлайн-кинотеатр. Более 40% опрошенных россиян сомневаются в качестве колбасной продукции. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Условия программы семейной ипотеки могут существенно измениться уже с июля. Обсуждаемые меры способны заметно сократить круг потенциальных заемщиков. В связи с этим эксперты рекомендуют не откладывать оформление кредита. Об этом рассказал Юлиан Овечкин, руководитель отдела ипотеки Level Group. В профессиональном сообществе обсуждается сразу несколько возможных нововведений. Изменение процентных ставок в зависимости от количества детей, пересмотр условий для отдельных регионов, ограничение максимального срока кредитования и ужесточение требований к получателям льготной ипотеки. По оценке эксперта, наибольшее влияние окажут возможные изменения ставок и сроков кредитования. Даже умеренное ужесточение параметров способно привести к росту ежемесячного платежа и снижению покупательной стоимости заемщиков. Россияне могут вернуть списанные без согласия деньги за подписку на онлайн-кинотеатр, обратившись в поддержку сервиса, суд или Роспотребнадзор. Об этом в беседе «Стас» рассказал преподаватель кафедры гражданского права университета имени Кутафина Виталий Сбитнев. В случае неправомерного списания денежных средств при отсутствии согласия на это или при отзыве такого согласия для защиты своих прав потребитель может выполнить ряд действий – обратиться в сам онлайн-кинотеатр с требованием вернуть деньги. Это можно сделать на сайте или в приложении сервиса, а также с помощью официальной электронной почты, заявил эксперт. По его словам, в случае отказа потребителю необходимо подготовить досудебную претензию и направить ее онлайн-кинотеатру. И в завершении выпуска. Более 40% опрошенных россиян сомневаются в качестве колбасной продукции, при этом ни один участник опроса не заявил о полном доверии к ней. 58% респондентов сообщили, что скорее доверяют колбасной продукции, однако 35% скорее не доверяют ее качеству, а еще почти 6% не доверяют вовсе. При этом колбаса остается частью потребительской корзины, хотя и покупается все реже. Самой распространенной моделью потребления оказались редкие покупки. Такой вариант выбрали 41%. Опрошенных. Еще 23% россиян приобретают колбасу несколько раз в месяц, раз в неделю ее покупают 29% россиян. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.
2: Я летал во сне. Я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слезы на твоем лице. И ты плачешь в темноте, ты плачешь в темноте.

0: Захарова и Акопов. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Варвара Пивоварова, Алексей Акопов. Ну, как вы понимаете, даже батарейкам надо иногда вставать на подзарядку, а лучше ложиться. Мы в отпуске.
2: Ты реально лежать собираешься?
1: Ну, конечно, нет. У меня музей, рыбалка, два подхода со скакалкой, танцы, шманцы, шашлык, зоопарк, кино и цирк, сериалов штучек 6, и опять пойти поесть, 5 прогулок в местном парке.
2: Стоп. 22 июня ты должен быть в студии.
1: А я и буду загорелый, румяный.
2: А можно дальше без рифмы? Друзья, мы в отпуске с 15 по 22 июня. Не теряйте.
0: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 18 июня, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем до плюс 28. Ветер юго-восточный, восточный, слабый, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни сохранится жаркая погода.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: пробегом. Реклама на радио Баня. Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Неважно, какая погода, когда есть кондиционер от компании «Альт Омск». По промокоду «Радио» скидка 10%. Гарантия 5 лет. За погоду в вашем доме отвечает компания «Альт Омск». 472-39.
3: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». ИП Танский Денис Сергеевич. ОГРН 56-55-28-716.
4: Лето, солнце и жара!
5: В Доброцен идти пора.
6: Нужно срочно закупаться.
4: Едем в Доброцен! Ура!
6: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
5: Доброцен. Значит, можно купить больше.
7: Лето. Время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето. Время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
8: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
9: Реклама на радио Ваня.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
12: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
11: А что можно делать?
12: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
11: А официант и администратор?
12: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
11: То есть можно начать проще?
12: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
11: Нормально.
12: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
13: Эта песня простая, чтобы каждый растаял.
14: Пацаны на гитаре.
13: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: и окопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Слушай, а я уж прям забыл эти чудесные ощущения, да, когда просыпаешься по привычке в 5 утра и не встаешь, потому что тебе никуда не надо.
2: Ну, ты тоже губу-то не раскатывай. Так сказать, поближе к реальности, мой друг. Вставать все равно придется. 22 июня, в понедельник, встречаемся в студии радио Ваня. Смотри, не перепутай, окопов.
1: Ребятки, мы в отпуске с 15 по 22 июня, не теряйся.
0: Ваня, радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева. ОАО «Омский аэропорт».
1: По данным синоптиков, сегодня, 18 июня, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем до плюс 28. Ветер юго-восточный, восточный, слабый, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни сохранится жаркая погода.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Всего час полета, и вы в Тобольске. Посетите Белокаменный Кремль и старинные соборы. Встретьтесь с героями сказок Ершова и ощутите настоящее сибирское гостеприимство. Ваш Омский аэропорт.
2: Реклама на радио «Ваня».
4: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
5: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
2: Сибирская медицина.

0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Lex представляет систему Hop-to-Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-09-08, Санкт-Петербург.

0: Ваня. Радио Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В Омской области продолжаются обновления социальной инфраструктуры. Омск примет турнир силачей. Турция осталась лидером зарубежного отдыха россиян. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. В Омской области в этом году капремонт проводят на 45 социальных объектах в 20 районах и в Омске. Параллельно идет строительство 5 современных жилых модулей в 2 загородных детских лагерях. Солнечная поляна Омского района и лесная поляна Тарского. Как отметили на совещании в правительстве области, в этом году капитальный ремонт идет на 8 медицинских объектах. Также в регионе продолжается создание фельдшерско-акушерских пунктов и врачебной амбулатории. В Октябрьском округе появилось новое пространство для отдыха старшего поколения. Оно открылось на базе окружного центра «Активное долголетие». Здесь проводят тренинги, экскурсии, спортивные занятия, мастер-классы и творческие мастерские по кулинарии и рукоделию. Также для возрастных амичей организовывают экскурсии. Одна из последних – Музей Банка России. Чтобы стать постоянным посетителем территории отдыха, достаточно обратиться по адресу 15-я рабочая 102А, телефон 35-7020. В субботу на сцене Омского музыкального театра объявят лауреатов «Золотой маски». Всего на соискание премии было представлено около 800 спектаклей из 164 городов. Номинантами стали порядка 70 постановок. Лауреатов определят в 8 номинациях – от оперы до театра кукол и внеконкурсный «Лучший спектакль для детей». Основные показы фестивальной программы проходили в Москве с конца зимы до середины. В Омске пройдет международный турнир силачей. В субботу атлеты из России, Китая, Узбекистана и Казахстана сойдутся на Люблинском проспекте. Любой желающий сможет попробовать свои силы в перетягивании каната, подъеме гирь, армлифтинге и армрестлинге. Отдельные соревнования по жиму лежа и подъему гирь организованы для ветеранов СВО. Почетным гостем сибирских игр станет многократный чемпион мира по армрестлингу Виталий Лалетин. Он проведет мастер-класс для всех желающих. Турция стала самой востребованной страной для летнего отдыха россиян. Речь идет о самостоятельно организованных поездках. В пятерку лидеров этого летнего сезона также вошли Италия и Франция. Они занимают 2-е и 3-е места соответственно. Китай и Венгрия замыкают топ-5. Аналитики отмечают, что доля международных поездок осталась стабильной и составила в этом году около 1/3 от общего количества бронирований на лето. Это были новости.
0: Радио Ваня. Ваня, радио.

0: уже заряжены. Батарейки на радио Ваня.
1: Скажи-ка мне, друг мой Алешка, неделя – это много или мало?
2: Ну, слушай, для полноценного отдыха, думаю, маловато все-таки. А с другой стороны, оставить людей так надолго без утреннего шоу, без прекрасного настроения, без ярких эмоций, без полезной информации – не по-человечески как-то получается.
1: А потому, друзья, мы в отпуске ровно на неделю с 15 по 21 июня.
0: Ваня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода. Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня, 18 июня, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем до плюс 28. Ветер юго-восточный, восточный, слабый, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни сохранится жаркая погода.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
2: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
3: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Если на дороге ХВЛ появляется, сразу антикор-сервис вспоминается. Рядом на мельничный салон недалеко, дорогу в антикор.
1: Найти легко.

0: конца июня выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
2: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Выбирайте вкусное для любимой окрошки в белорусском фирменном. Колбаса кремлевская с говядиной всего 49 рублей 90 копеек за 100 граммов. Успейте купить по выгодной цене до 23 июня в белорусском фирменном.
4: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
5: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
6: 511-3-7.
7: Дома жара, а в офисе душно? Компания VIP-Профи вернет вам прохладу и свежесть. Продажи и монтаж кондиционеров и вентиляции. Чистая работа и гарантия качества. Звоните 29 40 66.
8: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
9: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
10: Реклама на радио «Ваня».
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
13: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.
16: Радио.

0: Точные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мысли в голове, ты отца мурада. Я бы думал, любовь моя награда.

0: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.
1: Друзья, это утреннее шоу «Батарейки». Варвара Пивоварова
2: и Алексей Акопов.
1: С 15 по 22 июня мы в отпуске.
2: Ну и, как вы понимаете, вернемся мы подзаряженными, бодрыми, напоенными различными эмоциями, которые, естественно, передадим вам.
1: Я не поняла, ты эмоции напьешь или напоешь?
2: А это будет зависеть от очень разных обстоятельств.
0: Радио Ваня. Ближе к

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 18 июня, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем до плюс 28. Ветер юго-восточный, восточный, слабый, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни сохранится жаркая погода.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: выгодные предложения гриль-сезона в мясной лавке «Сибирские колбасы». Реклама на радио «Ваня».
1: Картошку на бананы мы никогда не променяем. И не ждите. А вот что касается импортозамещения, то у нас тут козырь имеется. Белджи. Седаны-кроссоверы собираются у нас, в Беларуси. Наше, а значит, надежное.
2: В «Антикорсервис» Белджи и для батьки, и для мамки, и для сына. С выгодой и подарками. «Антикорсервис». Волгоградская, 63/1. 69-95-25.
3: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.

0: Стильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
1: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
2: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию SPS 38-61-10.
3: Какой квас отлично утоляет жажду? Очаковский. Он изготовлен по технологии двойного брожения, дрожжевого и молочно-кислого, как в кефире. Именно во время особенного брожения квас обогащается питательными веществами, приобретает особую кислинку и фирменный аромат. Квас Очаковский. Главный ингредиент этого лета.
4: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
5: Телефон рекламной службы 53 42 80.
6: Ваня!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Депутаты внесли на рассмотрение парламента законопроект, который полностью исключает штрафы за самостоятельный ремонт дорог местного значения. Почти половина опрошенных россиян ежедневно используют нейросети в рабочих коммуникациях. Июль будет одним из самых выгодных месяцев для отпуска в 2026 году. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Группа депутатов внесла на рассмотрение парламента законопроект, который полностью исключает штрафы за самостоятельный ремонт дорог местного значения и внутридворовых проездов, сообщает ТАСС. Действующей редакцией закона за повреждение дорожного покрытия гражданам грозит наказание от 5 до 10 тысяч рублей, должностным лицам до 25 тысяч, юридическим до 300 тысяч. Авторы законопроекта настаивают на том, что текущие нормы не позволяют четко разделить случаи, когда жители действительно портят дороги, от ситуации, когда они пытаются оперативно устранить ямы и выбоины в ожидании реакции коммунальных служб. Это приводит к тому, что добросовестные граждане, действующие из благих побуждений и за свой счет, могут быть формально привлечены к ответственности. Почти половина опрошенных россиян ежедневно используют нейросети в рабочих коммуникациях. Еще 25% обращаются к ИИ несколько раз в неделю, выяснили аналитики. Чаще всего сотрудники используют нейросети, чтобы быстрее и проще общаться с коллегами. Такой вариант выбрала треть опрошенных. Еще 22% применяют ИИ для сложных переговоров с клиентами или партнерами. Основные задачи, которые работники передают нейросетям – улучшение формулировок, написание писем и сообщений, а также поиск аргументов. Улучшать текст с помощью искусственного интеллекта пытаются 28% респондентов, писать сообщения 25%, генерировать аргументы и ответы 15%. Полностью доверять рабочую переписку алгоритмам россияне пока не готовы. И в завершении выпуска. Июль будет одним из самых выгодных месяцев для отпуска в 2026 году, поскольку в нем 23 рабочих дня. При одинаковой зарплате и продолжительности отдыха итоговая сумма выплат в июле может оказаться выше, чем в августе, рассказал газете «РУ» кандидат экономических наук Игорь Балынин. За эти дни работы сотруднику начисляется зарплата пропорционально количеству рабочих дней в месяце, а за дни отпуска – отпускные за календарные дни. Поэтому итоговая сумма зависит не только от зарплаты, но и от того, сколько рабочих дней приходится на выбранный месяц. Месяцем с наибольшим числом рабочих дней будет июль, 23 рабочих дня. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Варвара Пивоварова, Алексей Акупов. Ну, как вы понимаете, даже батарейкам надо иногда вставать на подзарядку, а лучше ложиться. Мы в отпуске.
2: Ты реально лежать собираешься?
1: Ну, конечно, нет. У меня музей, рыбалка, два подхода со скакалкой, танцы, шманцы, шашлык, зоопарк, кино и цирк, сериалов штучек 6. И опять пойти поесть, 5 прогулок в местном парке.
2: Стоп. 22 июня ты должен быть в студии.
1: А я и буду загорелый, румяный.
2: А можно дальше без рифмы? Друзья, мы в отпуске с 15 по 22 июня. Не теряйте.
0: Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 18 июня, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем до плюс 28. Ветер юго-восточный, восточный, слабый, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни сохранится жаркая погода.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Солнце, пляж.
4: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
3: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
4: Доброцен. Все для вашего счастливого лето.
5: Неважно, какая погода, когда есть кондиционер от компании «Альт Омск». По промокоду «Радио» скидка 10%. Гарантия 5 лет. За погоду в вашем доме отвечает компания «Альт Омск». 472-39.

0: Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
1: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
2: 511 3 семерки.
3: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511 3 восьмерки.
4: Автобусом Вышим. Ханты-Мансийск. Сургут. Тобольск. Салым. Байковский. Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт siviro55.ru.
5: Телефон рекламной службы 53-42-80.
6: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
7: Lex представляет систему Hop2Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Технолэнд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
8: Ваня! Радио Ваня!

0: Шунтропа и Окопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Слушай, а я уж прям забыл эти чудесные ощущения, да, когда просыпаешься по привычке в 5 утра и не встаешь, потому что тебе никуда не надо.
2: Ну, ты тоже губу-то не раскатывай. Так сказать, поближе к реальности, мой друг. Вставать все равно придется. 22 июня, в понедельник, встречаемся в студии радио Ваня. Смотри, не перепутай, Окопов.
1: Ребятки, мы в отпуске с 15 по 22 июня, не теряйся.
0: Все, что ты любишь, на радио.

0: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева. ОАО «Омский аэропорт».
1: По данным синоптиков, сегодня, 18 июня, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем до плюс 28. Ветер юго-восточный, восточный, слабый, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни сохранится жаркая погода.
2: Радио «Ваня». Отличная погода. Прямой рейс из Омска в столицу Бурятии Улан-Удэ. Отправляйтесь к великому озеру Байкал. Посетите настоящий буддийский датсан и попробуйте самые вкусные бурятские буузы. Ваш Омский аэропорт. Реклама на радио «Ваня».
3: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
4: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
5: Летом едем на Яровое. Отдыхаем хорошо, а живем еще лучше. В домиках гости. Более 20 комфортных номеров. Успейте забронировать по телефону 8-906-919-11-89.
6: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
7: Какой квас отлично утоляет жажду? Очаковский. Он изготовлен по технологии двойного брожения, дрожжевого и молочно-кислого, как в кефире. Именно во время особенного брожения квас обогащается питательными веществами и обретает особую кислинку и фирменный аромат. Квас Очаковский. Главный ингредиент этого лета.
5: Лето – время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
8: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80.
9: Реклама на радио «Ваня».
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
12: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Твое лучшее лето на радио «Ваня».

0: легче, мой дорогой.
1: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
2: Условия программы семейной ипотеки могут существенно измениться уже с июля. Россияне могут вернуть списанные без согласия деньги за подписку на онлайн-кинотеатр. Более 40% опрошенных россиян сомневаются в качестве колбасной продукции. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Условия программы семейной ипотеки могут существенно измениться уже с июля. Обсуждаемые меры способны заметно сократить круг потенциальных заемщиков. В связи с этим эксперты рекомендуют не откладывать оформление кредита. Об этом рассказал Юлиан Овечкин, руководитель отдела ипотеки Level Group. В профессиональном сообществе обсуждается сразу несколько возможных нововведений. Изменение процентных ставок в зависимости от количества детей, пересмотр условий для отдельных регионов, ограничение максимального срока кредитования и ужесточение требований к получателям льготной ипотеки. По оценке эксперта, наибольшее влияние окажут возможные изменения ставок и сроков кредитования. Даже умеренное ужесточение параметров способно привести к росту ежемесячного платежа и снижению покупательной стоимости заемщиков. Россияне могут вернуть списанные без согласия деньги за подписку на онлайн-кинотеатр, обратившись в поддержку сервиса, суд или Роспотребнадзор. Об этом в беседе «Стас» рассказал преподаватель кафедры гражданского права университета имени Кутафина Виталий Сбитнев. В случае неправомерного списания денежных средств при отсутствии согласия на это или при отзыве такого согласия для защиты своих прав потребитель может выполнить ряд действий – обратиться в сам онлайн-кинотеатр с требованием вернуть деньги. Это можно сделать на сайте или в приложении сервиса, а также с помощью официальной электронной почты, заявил эксперт. По его словам, в случае отказа потребителю необходимо подготовить досудебную претензию и направить ее онлайн-кинотеатру. И в завершении выпуска. Более 40% опрошенных россиян сомневаются в качестве колбасной продукции, при этом ни один участник опроса не заявил о полном доверии к ней. 58% респондентов сообщили, что скорее доверяют колбасной продукции, однако 35% скорее не доверяют ее качеству, а еще почти 6% не доверяют вовсе. При этом колбаса остается частью потребительской корзины, хотя и покупается все реже. Самой распространенной моделью потребления оказались редкие покупки. Такой вариант выбрали 41%. Опрошенных. Еще 23% россиян приобретают колбасу несколько раз в месяц, раз в неделю ее покупают 29% россиян. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
1: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.
1: Друзья, это утреннее шоу «Батарейки». Варвара Пивоварова
2: и Алексей Акопов.
1: С 15 по 22 июня мы в отпуске.
2: Ну и, как вы понимаете, вернемся мы подзаряженными, бодрыми, напоенными различными эмоциями, которые, естественно, передадим вам.
1: Я не поняла, ты эмоции напьешь или напоешь?
2: А это будет зависеть от очень разных обстоятельств.
0: Ярко, легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, завтра, 19 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 23, днем плюс 29. Ветер восточный слабый – 3 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба и в ближайшие дни будет слабо падать. В дальнейшем характер погоды существенно не изменится.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».

0: Автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Если на дороге ХВЛ появляется, сразу антикор-сервис вспоминается. Рядом на мельничный салон недалеко, дорогу в антикор.
1: Найти легко.

0: конца июня выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
2: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
3: Дома жара, а в офисе душно? Компания «VIP-Профи» вернет вам прохладу и свежесть. Продажи и монтаж кондиционеров и вентиляции. Чистая работа и гарантия качества. Звоните 29 40 66.
4: Телефон рекламной службы 53 42 80.
5: Реклама для слушателей старше 12 лет.
6: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институтпсихоанализа.рф. Испытываете стресс? Спокойствие. Ведь с вами Пасамбра Эдос 306. Сладкий успокоительный сироп для взрослых и детей от года. Пасамбра. Взвешенное решение в неуравновешенной ситуации. Спрашивайте в аптеках. Возможны противопоказания. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

0: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио Ваня.
1: Скажи-ка мне, друг мой Алешка, неделя – это много или мало?
2: Ну, слушай, для полноценного отдыха, думаю, маловато все-таки. А с другой стороны, оставить людей так надолго без утреннего шоу, без прекрасного настроения, без ярких эмоций, без полезной информации – не по-человечески как-то получается.
1: А потому, друзья, мы в отпуске ровно на неделю с 15 по 21 июня.

Что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 19 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 23, днем плюс 29. Ветер восточный слабый, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, и в ближайшие дни будет слабо падать. В дальнейшем характер погоды существенно не изменится.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Весь июнь выгодная цена на охлажденное мясо индейки. Филе грудки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио Ваня.

0: Антикор Сервис. Ваш проверенный дилер Джили на Волгоградской 63. Только в июне выгода до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование на выбор в подарок. Антикор Сервис. 99-22-09.
1: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
2: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.

0: на любой сезон. Куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы. Для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34». Ипатанский Денис Сергеевич, ОГРН 56-55-28-16.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80.
2: Реклама на радио «Ваня».
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Выручка просела. Гостей меньше. Чек ниже. Что вообще произошло?
5: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
4: Прям так и написать?
5: Да. Сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
4: А дальше?
5: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить? Какую комбо собрать? Какую акцию запустить?
4: Это уже похоже на нормального помощника.
5: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В России может появиться экологическая полиция. В мэрии раскрыли детали капремонта Комсомольского моста, и омичей приглашают в музей муралов. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Совет Федерации предложил создать экологическую полицию. Специализированный орган мог бы реагировать на загрязнения и контролировать исполнение природоохранного законодательства. Обращение направлено в правительство. Сейчас функции экологического контроля распределены между различными структурами. Это размывает ответственность и снижает оперативность реагирования. Ремонт Комсомольского моста продлится год. Такие сроки содержатся в проектной документации, направленной мэрии в горсовет. Специалисты полностью обновят большинство конструктивных элементов строения. Для организации объезда будут задействованы улицы Ленина, Герцена, Липкнехта, Бударина и Лермонтова. По предварительным данным, Комсомольский мост планируют закрыть в октябре. Примерная стоимость ремонта превышает 1 000 000 000 рублей. В Омском саду «Сибирь» к началу июля появятся аттракционы и точки питания. Запрос на это поступил от горожан, рассказали в руководстве муниципального предприятия «Парк культуры и отдыха» имени 30-летия ВЛКСМ. Напомню, оно отвечает за 4 омских парка. 30-летие ВЛКСМ, Советский, сад имени Кирова и сад «Сибирь». Добавлю, на этой неделе в Советском парке откроется летняя библиотека. А каждые выходные в городских парках организуют бесплатные тренировки на свежем воздухе. Узнать расписание можно в группе муниципального предприятия. В Омске в четвертый раз состоится Всероссийская ярмарка трудоустройства. Она пройдет 26 июня на территории МЕГИ. Начало в 12 дня. В программе мастер-классы, профориентационные интерактивы и тренинги по карьерному развитию. Организаторы рекомендуют взять с собой несколько экземпляров резюме, чтобы войти в диалог сразу с несколькими работодателями. Также резюме помогут составить на ярмарке вакансии. В Омске открывают сезон прогулок по музею под открытым небом в микрорайоне Модерн. Напомню, его украшают почти 100 муралов. Здесь можно услышать историю создания каждого рисунка, узнать факты о художниках и самих арт-объектах. Познакомиться с музеем муралов можно самостоятельно или вместе с экскурсоводом, предварительно подав заявку. Первая организованная прогулка состоится в субботу 27 июня в 10 утра. Вход свободный. Это были новости.
0: Радио Ваня. Летний, жаркий, твой Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 19 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 23, днем плюс 29. Ветер восточный слабый, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, и в ближайшие дни будет слабо падать. В дальнейшем характер погоды существенно не изменится.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: Проверенное авто с пробегом. Реклама на радио Баня.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Неважно, какая погода, когда есть кондиционер от компании «Альт Омск». По промокоду «Радио» скидка 10%. Гарантия 5 лет. За погоду в вашем доме отвечает компания «Альт Омск». 472-39.
1: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт» – ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт» – только качественные автомобили. 380528.
2: Лето – время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
3: Выбирайте вкусное для любимой окрошки в белорусском фирменном. Колбаса кремлевская с говядиной всего 49 рублей 90 копеек за 100 граммов. Успейте купить по выгодной цене до 23 июня в белорусском фирменном.
4: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
5: Реклама для слушателей старше 12 лет.
6: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
7: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Lex представляет систему Hop2Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе в варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
10: Ваня! Ваня! Ваня! Радио!

0: Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ваня ближе и роднее.
1: Не, так не будет.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева. ОАО «Омский аэропорт».
2: По данным синоптиков, завтра, 19 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 23, днем плюс 29. Ветер восточный слабый – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 754 миллиметра ртутного столба, и в ближайшие дни будет слабо падать. В дальнейшем характер погоды существенно не изменится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Летим из Омска прямым рейсом в солнечный Ташкент. Город, где купола древних мечетей смотрят на современные небоскребы и царит магия Востока. А воздух наполнен ароматами плова и специй. Открывайте Узбекистан вместе с Омским аэропортом.
0: Реклама на радио «Ваня».
4: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
5: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию SPS 38-61-10.
6: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
7: Лето, солнце и жара.
8: В Доброцен идти пора.
9: Нужно срочно закупаться.
7: Едем в Доброцен, ура!
9: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
8: Доброцен, значит, можно купить больше.
0: Сибирская медиагруппа. Реклама на радио.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Депутаты внесли на рассмотрение парламента законопроект, который полностью исключает штрафы за самостоятельный ремонт дорог местного значения. Почти половина опрошенных россиян ежедневно используют нейросети в рабочих коммуникациях. Июль будет одним из самых выгодных месяцев для отпуска в 2026 году. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Группа депутатов внесла на рассмотрение парламента законопроект, который полностью исключает штрафы за самостоятельный ремонт дорог местного значения и внутридворовых проездов, сообщает ТАСС. Действующей редакции закона за повреждение дорожного покрытия гражданам грозит наказание от 5 до 10 тысяч рублей, должностным лицам до 25 тысяч, юридическим до 300 тысяч. Авторы законопроекта настаивают на том, что текущие нормы не позволяют четко разделить случаи, когда жители действительно портят дороги, от ситуации, когда они пытаются оперативно устранить ямы и выбоины в ожидании реакции коммунальных служб. Это приводит к тому, что добросовестные граждане, действующие из благих побуждений и за свой счет, могут быть формально привлечены к ответственности. Почти половина опрошенных россиян ежедневно используют нейросети в рабочих коммуникациях. Еще 25% обращаются к ИИ несколько раз в неделю, выяснили аналитики. Чаще всего сотрудники используют нейросети, чтобы быстрее и проще общаться с коллегами. Такой вариант выбрала треть опрошенных. Еще 22% применяют ИИ для сложных переговоров с клиентами или партнерами. Основные задачи, которые работники передают нейросетям – улучшение формулировок, написание писем и сообщений, а также поиск аргументов. Улучшать текст с помощью искусственного интеллекта пытаются 28% респондентов, писать сообщения 25%, генерировать аргументы и ответы 15%. Полностью доверять рабочую переписку алгоритмам россияне пока не готовы. И в завершении выпуска. Июль будет одним из самых выгодных месяцев для отпуска в 2026 году, поскольку в нем 23 рабочих дня. При одинаковой зарплате и продолжительности отдыха итоговая сумма выплат в июле может оказаться выше, чем в августе, рассказал газете «РУ» кандидат экономических наук Игорь Балынин. За эти дни работы сотруднику начисляется зарплата пропорционально количеству рабочих дней в месяце, а за дни отпуска – отпускные за календарные дни. Поэтому итоговая сумма зависит не только от зарплаты, но и от того, сколько рабочих дней приходится на выбранный месяц. Месяцем с наибольшим числом рабочих дней будет июль, 23 рабочих дня. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, завтра, 19 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 23, днем плюс 29. Ветер восточный слабый, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба и в ближайшие дни будет слабо падать. В дальнейшем характер погоды существенно не изменится.
2: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио Ваня.
5: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине Флоренция яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин Флоренция. Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
8: Дома жара, а в офисе душно. Компания VIP-Profi вернет вам прохладу и свежесть. Продажи и монтаж кондиционеров и вентиляции. Чистая работа и гарантия качества. Звоните 29 40 66.
9: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
2: Телефон рекламной службы 53-42-80.
10: Реклама на радио Ваня.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Lex представляет систему Hub-to-Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
13: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институт психоанализа.рф.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 19 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 23, днем плюс 29. Ветер восточный слабый, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба и в ближайшие дни будет слабо падать. В дальнейшем характер погоды существенно не изменится.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио Ваня.
6: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
7: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
8: Летом едем на Яровое. Отдыхаем хорошо, а живем еще лучше. В домиках гости. Более 20 комфортных номеров. Успейте забронировать по телефону 8-906-919-11-89.
9: Чувство вкуса постоянно приведет тебя в Макдану. В салоне Макдана огромный выбор стильных, качественных моделей. Верхняя одежда на любой сезон. Куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы. Для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
12: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
15: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Депутаты предложили ввести выплату на сборы детей в школу. Хомскую крепость закроют на несколько дней. Трансляцию вручения золотой маски. А мечи могут увидеть на больших экранах. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Госдума предложила ввести ежегодную выплату семьям на подготовку детей к школе. По словам авторов предложения, новая выплата может составить 30 тысяч рублей. Предполагается, что пособия будут выплачивать раз в год перед началом учебного года. Его планируют сделать и адресом в первую очередь для семей с детьми школьного возраста, многодетных и малообеспеченных семей. Инициативу уже поддержали профильные комитеты. Прямую трансляцию вручения золотой маски покажут на больших экранах Лубенского проспекта и в Горсаду. Торжественную церемонию, которая пройдет в музыкальном театре, будут транслировать в прямом эфире 20 июня с 18 до 21 часа. Кроме того, в воскресенье 21 июня состоится театральный Лубенский. С полудня до 19 часов проспект превратится в огромную театральную площадку с уличными представлениями, интерактивными зонами и театральными постановками. МЧС по Омской области сообщила о полной ликвидации пожара на мусорном полигоне в поселке Кормиловка. Для работы привлекали силы и средства администрации района, говорится в сообщении. Возгорание возникло в мае и не утихало более двух месяцев. МЧС напоминает, что в случае любых происшествий следует оперативно сообщать по телефону 101. Омская крепость закроется на несколько дней. Из-за реконструкции набережной Тухачевского исторический комплекс не будет работать с 29 июня по 7 июля. С 8 Омская крепость перейдет на сокращенный график работы со среды по воскресенье. Напомню, в результате реконструкции набережной возле Тобольских ворот планируют оборудовать сухой фонтан, стилизованный под очертания Второй Омской крепости. Запланированы также прогулочные маршруты вдоль Иртыша, велодорожки, зоны для тихого отдыха, спортивные и детские площадки. Россияне стали проявлять повышенный интерес к болотингу, относительно новому направлению экотуризма, которое позволяет людям совершить поход по заранее оборудованным тропам на болотах, либо погрузиться в трясину под руководством проводника. По словам специалистов, туркомпании развивают новые форматы, чтобы привлечь внимание клиентов к современным направлениям экотуризма. Это были новости.
0: Радио Ваня. Радио Ваня бодрит и освежает.

0: радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закончим.

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 19 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 23, днем плюс 29. Ветер восточный слабый, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, и в ближайшие дни будет слабо падать. В дальнейшем характер погоды существенно не изменится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: наш автосалон.
1: Антикор сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Если на дороге ХВЛ появляется, сразу антикор сервис вспоминается. Рядом на мельничный салон недалеко, дорогу в антикор
1: найти легко.

0: До конца июня выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55». 35-33-34. 35-33-34. Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-510-28-16.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
4: Роскурорт. Туры по России и СНГ. 511-3-7.
5: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили.
6: 380528.
7: Лето – время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Реклама на радио «Ваня».
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Lex представляет систему Hub-to-Hood, умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Технолэнд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
12: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институт психоанализа.рф.
13: Ваня. Радио Ваня.

Если бы я мог что-то изменить, я тебе клянусь, я бы сделал это. Но только видит Бог, там, где нет любви, там бесполезны все методы.

0: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева. ОАО «Омский аэропорт».
1: По данным синоптиков, завтра, 19 июня, Омский без осадков. Ночью до плюс 23, днем плюс 29. Ветер восточный слабый, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, и в ближайшие дни будет слабо падать. В дальнейшем характер погоды существенно не изменится.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Ежедневный рейс из Омска в Наманган. Отправьтесь в Ферганскую долину, чтобы посетить старинные мечети, восточные базары и традиционные чайханы. Ваш Омский аэропорт.
2: Реклама на радио «Ваня».
4: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
5: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
6: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
7: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
8: Выбирайте вкусное для любимой окрошки в белорусском фирменном. Колбаса кремлевская с говядиной всего 49 рублей 90 копеек за 100 граммов. Успейте купить по выгодной цене до 23 июня в белорусском фирменном.
9: Какой квас отлично утоляет жажду? Очаковский. Он изготовлен по технологии двойного брожения, дрожжевого и молочно-кислого, как в кефире. Именно во время особенного брожения квас обогащается питательными веществами, приобретает особую кислинку и фирменный аромат. Квас Очаковский. Главный ингредиент этого лета.
10: Неважно, какая погода, когда есть кондиционер от компании «Альт Омск». По промокоду «Радио» скидка 10%. Гарантия 5 лет. За погоду в вашем доме отвечает компания «Альт Омск». 472-39.
11: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
12: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
13: Телефон рекламной службы 53-42-80.
14: Реклама для слушателей старше 12 лет.
15: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
16: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
17: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
18: Испытываете стресс? Спокойствие. Ведь с вами Пасамбра Эдос 306. Сладкий успокоительный сироп для взрослых и детей от года. Пасамбра – взвешенное решение в неуравновешенной ситуации. Спрашивайте в аптеках. Возможны противопоказания. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2: Ваня! Ваня! Радио Ваня!

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В Госдуме выступили с инициативой распространить на все регионы России практику постановки транспортных средств на учет в многофункциональных центрах. Июль будет одним из самых выгодных месяцев для отпуска в 2026 году. Врач рассказала о том, какие ягоды стоит обязательно включить в рацион летом. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Глава Думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов выступил с инициативой распространить на все регионы России практику постановки транспортных средств на учет в многофункциональных центрах, сообщает ТАСС. Соответствующее предложение направлено главе МВД Владимиру Колокольцеву и министру цифрового развития Максуту Шадаеву. В качестве успешного примера парламентарий привел опыт МФЦ в городе Шахты Ростовской области, где на одной площадке объединены услуги регистрации автомобилей и взаимодействия с местным управлением МВД. По мнению Нилова, такой формат полностью отвечает принципу одного окна. Он избавляет автовладельцев от необходимости посещать несколько ведомств, сокращает время ожидания и снижает бюрократические барьеры. Июль будет одним из самых выгодных месяцев для отпуска в 2026 году, поскольку в нем 23 рабочих дня. При одинаковой зарплате и продолжительности отдыха итоговая сумма выплат в июле может оказаться выше, чем в августе, рассказал газете «РУ» кандидат экономических наук Игорь Балынин. За дни работы сотруднику начисляется зарплата пропорционально количеству рабочих дней в месяце, а за дни отпуска – отпускные за календарные дни. Поэтому итоговая сумма зависит не только от зарплаты, но и от того, сколько рабочих дней приходится на выбранный месяц. Месяцем с наибольшим числом рабочих дней будет июль, 23 рабочих дня. И в завершении выпуска. Летом ягоды становятся не только вкусным сезонным лакомством, но и источником витаминов, минералов и других полезных веществ. О том, какие ягоды стоит обязательно включить в рацион летом, рассказала врач-эндокринолог Дарья Хайкина. Одной из таких ягод является черника. Она содержит большое количество антоцианов – природных веществ, которые придают ягоде ее характерный темно-синий цвет. По словам врача, именно антоцианы активно изучаются в связи со здоровьем сосудов, мозга и зрения. Другой, одной из самых популярных ягод является клубника. Как рассказала врач, ее главное преимущество связано с высоким содержанием витамина С. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, завтра, 19 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 23, днем плюс 29. Ветер восточный слабый, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба и в ближайшие дни будет слабо падать. В дальнейшем характер погоды существенно не изменится.
2: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио Ваня.
5: Если на дороге Хавейл появляется, сразу антикор сервис вспоминается. Рядом на мельничный салон недалеко, дорогу в антикор
6: найти легко. В

0: конца июня выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518 818.

0: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич, ОДРН 5-651-28-716.
1: Дома жара, а в офисе душно? Компания «ВИП-Профи» вернет вам прохладу и свежесть. Продажи и монтаж кондиционеров и вентиляции. Чистая работа и гарантия качества. Звоните 29 40 66.
2: Летом едем на Яровое. Отдыхаем хорошо, а живем еще лучше. В домиках гости. Более 20 комфортных номеров. Успейте забронировать по телефону 8-906-919-11-89.
3: Какой квас отлично утоляет жажду? Очаковский. Он изготовлен по технологии двойного брожения, дрожжевого и молочно-кислого, как в кефире. Именно во время особенного брожения квас обогащается питательными веществами, приобретает особую кислинку и фирменный аромат. Квас Очаковский. Главный ингредиент этого лета.
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
5: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
6: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
7: 511-3-7.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Реклама на радио Ваня.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВИИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВИИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институт психоанализа.рф.

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 19 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 23, днем плюс 29. Ветер восточный слабый, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба и в ближайшие дни будет слабо падать. В дальнейшем характер погоды существенно не изменится.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сиб колбасы». Гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
5: Новинка. Шашлык из филе куриного от «Жвари». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Я вам так скажу. Если дают гарантию 5 лет, ее ведь не просто так дают. Потому что знают, что 150 тысяч отбегает машина, и ничего с ней не случится. Белджи, это же наше, белорусское производство. Оно надежно, как БелАЗ.
7: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и с подарками на выбор в Омске в Антикор-сервис. Белорусское качество. Волгоградская 63/1. 69-95-25.
8: Солнце, пляж.
9: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
10: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
9: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
11: Чувство вкуса постоянно приведет.

0: Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858. Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
1: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, 1 этаж, 2 улица, бутик 126А.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
4: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
5: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
6: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80. Алло!
7: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
8: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
9: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
8: А что можно делать?
9: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
8: А официанты и администратор?
9: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
8: То есть можно начать проще?
9: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
8: Нормально.
9: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Rystik.com.
10: Лето. Чувство через край. Радио Ваня.
11: Я не позвоню, не извинюсь и не помилую девочку-обманщицу, но все

0: относишься? И кому, девчоночка моя, на ручки просишься? Ты же без меня пропадаешь зря. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, пропадаешь зря.
1: Ваня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Средний тестовый балл единого госэкзамена по русскому языку вырос до 63. В 26-м году сайты и приложения для знакомств являются одними из самых популярных у мошенников инструментов для обмана. Шестилетний мальчик из Норвегии обнаружил меч викингов. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Средний тестовый балл единого государственного экзамена по русскому языку в 26-м году вырос до 63, об этом сообщили в Рособорнадзоре. В основной день ЕГЭ по русскому языку экзамен сдавали почти 662 тысячи человек. По данным ведомства, средний балл увеличился по сравнению с прошлым годом. Результат в 61 балл и выше получили около 376 тысяч участников. Это на 56 тысяч больше, чем годом ранее. В Рособорнадзоре также отметили, что доля выпускников, не преодолевших минимальные пороги, практически не изменилось. Минимальные 24 балла, необходимые для получения аттестата, они набрали 1% участников, а порог в 36 баллов для поступления в ВУЗ не преодолели 3% сдававших. В 2026 году сайты и приложения для знакомств являются одними из самых популярных у мошенников инструментов для обмана. Об этом предупредили специалисты МВД Российской Федерации. По их словам, мошенники начинают переписку с потенциальной жертвой, создавая видимость искреннего интереса к ней. Затем злоумышленники устанавливают доверительный контакт и предлагают пользователю якобы перспективный способ заработка или эксклюзивные возможности вложения денежных средств, такие как вложение в криптовалюту или участие в закрытом инвестпроекте. В МВД предупредили, что для того, чтобы убедить жертву в успехе, мошенники могут демонстрировать фиктивный рост дохода в личном кабинете, фейковые графики и отчеты, а также использовать ряд других подобных ухищрений. И в завершении выпуска. Шестилетний мальчик из Норвегии во время школьной экскурсии случайно обнаружил 1300-летний меч, который мог принадлежать воину эпохи викингов, пишет Good News Network. Сначала находка выглядела как обычный кусок старого железа, однако учителя связались со специалистами по охране культурного наследия. После осмотра эксперты подтвердили, что предмет представляет историческую ценность. По мнению исследователей, меч может относиться к раннему периоду эпохи викингов. После исследования меч передали в Музей культурной истории в Осло, где специалисты займутся его консервацией и дальнейшим изучением. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: фильм.
1: Здравствуйте, мои дорогие! Поздравляю вас с наступившим еще одним летним днем. Сегодня 18 июня, четверг. Меня зовут Андрей Шмурай. И в эфире «Радио Ваня» игра «Угадай фильм». Простейшее правило. Я включаю отрывок из известной кинокартины. Как только вспомните ее название, набирайте наш телефонный номер 325-696, код города 812. Поскольку сегодня четверг, мультяшная загадка сегодня в нашем эфире. Уверен, историю эту многие помнят с детства, потому что это настоящая классика киностудии «Союз мультфильм». В основе истории японская сказка. Да, уверен, многие помнят этот мультик, а все ли помнят название? Давайте послушаем.
0: «Угадай фильм».
2: Я ведь не умею лазить по деревьям.
3: Я сама видела.
4: И я видел.
2: Тихо вы. А ты, черепаха, отправляйся за обезьяной. И помни, без нее не возвращайся. Иначе уничтожу весь черепаший род.
1: Если вспомнили, как же называется этот мультфильм, набирайте 325-696, код города 812. Сегодня победителю достанутся два билета на дискотеку СССР, которая пройдет 1 августа в Ледовом дворце при поддержке «Радио Ваня». Давайте играть!
0: «Угадай фильм» на «Радио Ваня». «Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня!»

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Невозможно рассказать вам историю мою.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 19 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 23, днем плюс 29. Ветер восточный слабый, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, и в ближайшие дни будет слабо падать. В дальнейшем характер погоды существенно не изменится.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: проверенное авто с пробегом. Реклама на радио Ваня. Выбирайте вкусное для любимой окрошки в белорусском фирменном. Колбаса кремлевская с говядиной всего 49 рублей 90 копеек за 100 граммов. Успейте купить по выгодной цене до 23 июня в белорусском фирменном. Лето – время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
1: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
0: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
2: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
0: 511-3-7.
3: Сибирская медиагруппа. Реклама на радио.

0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама на радио «Ваня». Для слушателей старше 12 лет.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: фильм.
1: Друзья, давайте подводить итоги нашей игры у Гайдай фильм. Дозвонилась к нам сегодня Ульяна. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ульяна, безумно рад вашему звонку. Рад, что вы угадали этот мультфильм. Правда, название пока что не называйте, потому что отрывочек еще раз послушаем. Но я к тому, что там язык сломаешь, название-то, а вы так бодренько, быстро все ответили. Давайте послушаем отрывок.
3: Я ведь не умею лазить по деревьям.
4: Умеет, умеет. Я сама видела.
5: Я видел.
3: Тихо вы. А ты, черепаха, отправляйся за обезьяной. И помни, без нее не возвращайся. Иначе уничтожу весь черепаший род.
1: Итак, Ульяна, что же это за мультик?
2: Это мультик называется «Обезьяна с острова Сарогасима».
0: Угайдал!
1: Вот я об этом. Сарогасима. Ну, если потренироваться, то, конечно, можно. А как вы думаете, что же в переводе с японского означает Сарогасима?
2: Честно говоря, не знаю.
1: А главная героиня кто?
2: Обезьянка.
1: Значит?
2: Наверное, это обезьяна.
1: Обезьяний остров.
2: Обезьяний остров.
1: Да, да, да, да, да. Кстати, в отличие от японской, ну, во-первых, называлась, знаете, как сказка? «Печень так. живой обезьяны».
2: Ох,
1: он же дракон за печенью послал. Это, кстати, не единственная страшилка. Так вот, там в японской сказке вместо черепахи была медуза. Но медуза была другой. У нее были скелеты, 4 лапы. Она могла вылезать на сушу. Там у нас в мультике чем закончилось, помните?
2: Честно говоря, нет, но думаю, раз мультик, наверное, как-то должно было хорошо закончиться.
1: Ну да, ну чтобы дракон не уничтожил весь черепаший род, как он обещал, обезьянка пригласила ее остаться на острове.
2: На остров,
1: да, да, где она там, собственно, и потомство потом произвела. А что сделали с медузой в японской сказке? Ужас. Били ее, били, переломали все кости, и стала медуза с тех пор такой, какой мы ее видим сегодня.
2: Да. Желеобразный.
1: Да. А мы-то думаем, в чем тут дело? Оказывается, вон же, японцы-то они все знают. От всей души, Ульяна, вас поздравляем. Вам
2: спасибо.
1: В подарок 2 билета на дискотеку СССР. Легендарный состав. Татьяна Буланова, Сергей Серков из группы «Ласковый май». Группа «На-на», Чингисхан, Ингрид и многие другие. 4 часа, только звезды, только хиты. Дискотека СССР.

0: августа, Ледовый дворец Санкт-Петербурга. Спасибо за звоночек. Хотите привет передать?
1: Спасибо вам большое. Привет и всем, кто узнал.
0: Ура! Хорошего дня, Ульяна.
1: Спасибо и вам.
2: Угадай фильм на радио Ваня. Ты узнаешь его из тысячи.
3: По словам, по глазам, по голосу.
2: Радио Ваня. Ближе и радио.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева. ОАО «Омский аэропорт».
2: По данным синоптиков, завтра, 19 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 23, днем плюс 29. Ветер восточный слабый – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 754 миллиметра ртутного столба, и в ближайшие дни будет слабо падать. В дальнейшем характер погоды существенно не изменится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Лето, чтобы летать. Летать с авиакомпанией Nordstar. Омский аэропорт и Nordstar приглашают вас в Краснодар. Билеты на сайте и в мобильном приложении Nordstar. АО «АК Nordstar Красноярск». ОГРН 102-840-400-200. Реклама на радио «Ваня». Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
3: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
4: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
5: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши, кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха, пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
6: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили.
7: 380528.
0: Неважно, какая погода, когда есть кондиционер от компании «Альт Омск». По промокоду «Радио» скидка 10%. Гарантия 5 лет. За погоду в вашем доме отвечает компания «Альт Омск». 472-39.
8: Какой квас отлично утоляет жажду? Очаковский. Он изготовлен по технологии двойного брожения, дрожжевого и молочно-кислого, как в кефире. Именно во время особенного брожения квас обогащается питательными веществами, приобретает особую кислинку и фирменный аромат. Квас Очаковский. Главный ингредиент этого лета.
9: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
10: Телефон рекламы. Службы 53-42-80.
11: Реклама для слушателей старше 12 лет.
12: Lex представляет систему Hop-to-Hood, умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Технолэнд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
13: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале для зрителей старше 12 лет.
14: Ян, Вано, Хуанита, Ваня.
15: Ближе и роднее. Радио «Ваня».

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Те, кто воспитывают маленьких детей, знают, какой важной и полезной вещью является детская коляска. А у нее сегодня день рождения. Поэтому давайте поговорим об этом изобретении.
0: Пятое место.
1: Действительно, 18 июня 1889 года американец африканского происхождения Уильям Ричардсон получил в Балтиморе патент на повозку для детей. Эта дата и стала днем рождения современной детской коляски.
0: Четвертое место.
1: Первую детскую повозку создал еще в 1733 году английский архитектор Уильям Кент для герцога Деванширского Уильяма Кавендиша. Чтобы она двигалась, в нее впрягали пони.
0: Третье место.
1: Популярность к детским коляскам пришла тогда, когда ими заинтересовалась королева Великобритании Виктория, заботливая и любящая мать четырех мальчиков и пяти девочек. По ее примеру, повозками обзавелся весь двор.
0: Второе место.
1: Согласно немецкому языковеду Фасмеру, слово «коляска» пришло в русский язык в конце 17 века. Оно польского происхождения – «колоса», то есть «повозка».
0: Первое место.
1: В Лондоне с 1873 года разрешалось возить коляски только по проезжей части. Через 7 лет добавили требования об оборудовании их фонарями красного и белого цвета и наличии водительских прав у взрослых.
0: Великолепная пятерка. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В Госдуме призвали создать в России единые стандарты для жителей, желающих озеленять территории многоквартирных домов. С 1 сентября в России начнут действовать новые правила предоставления платных медицинских услуг. В новой порции рассекреченных документов НАСА обнаружили упоминание базы пришельцев. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Зампред Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева призывает создать в России единые стандарты для жителей, желающих озеленять территории многоквартирных домов. Соответствующее предложение она направила главе Минстроя Ирэку Файзуллину. Об этом сообщает парламентская газета. Депутат подчеркнула, что в большинстве случаев единых стандартов и подходов к благоустройству придомовых территорий нет, даже на уровне муниципальных образований. По мнению Разворотневой, Минстрой может создать методические рекомендации, касающиеся вопросов благоустройства придомовых территорий для жителей, управляющих компаний и органов местного самоуправления. С 1 сентября в России начнут действовать новые правила предоставления платных медицинских услуг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный документ. Одним из основных нововведений станет возможность дистанционного заключения договора на оказание платных медицинских услуг. Такой способ оформления будет доступен, если у медицинской организации есть собственный сайт или мобильное приложение. Кроме того, медицинские учреждения, оказывающие платные услуги, будут обязаны соблюдать требования по передаче информации в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Изменения коснутся и содержания договора. При получении анонимных медицинских услуг пациентам больше не потребуется указывать в документе паспортные данные. И в завершении выпуска: в новой порции рассекреченных документов НАСА обнаружили упоминание базы пришельцев на Луне. Об этом сообщает Daily Mirror. Среди 72 новых файлов, которые американские власти опубликовали на сайте Пентагона накануне, оказалась аудиозапись секретного совещания НАСА по завершении миссии «Аполлон-16» в 1972 году. Во время полета астронавты США в пятый раз высадились на поверхности спутника Земли и провели научные эксперименты. В ходе совещания сотрудники НАСА говорили о лазерных изменениях, гравитации Луны и обсуждали другие научные вопросы. Сначала речь зашла об огромной дыре на обратной стороне Луны. Далее один из участников совещания сказал, что это может быть инопланетная база или что-то в этом духе. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня!

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 19 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 23, днем плюс 29. Ветер восточный слабый – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 754 миллиметра ртутного столба, и в ближайшие дни будет слабо падать. В дальнейшем характер погоды существенно не изменится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.

0: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
1: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
2: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
3: 511-37.
4: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета.

0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОФЦ.
4: Ваня. Радио Ваня.

0: Ваня. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Что если тушим на небе, до рождения суждено? Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
2: А потом нам стирают память,
1: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы

0: одинаковы приговоры по жизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.
1: Новый урок.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Я с большой долей симпатии отношусь к фильмам, где присутствует гротеск и черный юмор. Когда-то я не без удовольствия посмотрел две замечательные картины нашего соотечественника Кирилла Соколова. Это «Папа, сдохни» и «Оторви и выбрось». Что-то мне подсказало, что парнишка не бесталанный, и утвердился в своем мнении, когда узнал, что он снял свою очередную картину в Голливуде. И это комедийный ужастик под названием «Они придут». «Идут за тобой», который увидел свет буквально недавно. Там все очень просто. Одна девушка, правда, с какими-то проблемами в прошлом, устроилась домработницей в элитный дом на Манхэттене. В первую же ночь на нее нападают хозяева квартиры в каких-то мантиях и страшных масках. Но девушка-то, оказывается, не промах. И еще я благодарен Кириллу Соколову за то, что он вернул из небытия двух прекрасных голливудских актрис. Это Патрисия Аркетт и Хизер Грэм. Они-то и выступают в роли главных злодеек. Короче, если любите кровавые стильные экшен-хорроры с такой, знаете, натуральщиной и черным юмором, то непременно посмотрите этот фильм, получите удовольствие. Уложились, кстати, в святые 90 минут. Праздник, да и только «Кино на вечер». Они придут за тобой. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Включай лето на всю громкость. Радио Ваня.

0: день со всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Привет, привет, привет. Вот представьте себе, друзья, такую ситуацию. Возвращаетесь вы домой с работы, открываете дверь, а там царит настоящая разруха, стены ободраны, бытовая техника вывезена, ну и так далее. А виной тому ремонтники, которые перепутали адрес. Вы представляете, они были уверены, что пришли именно в ту квартиру, в которой нужно делать ремонт. А когда под ковриком еще и обнаружили ключ, то уверились в своем мнении, что попали по нужному адресу. Хозяин, конечно, вернувшись домой, пришел в ужас. Все, как я говорил. Люди-то без дела не сидели. Все порушили, а мебель и бытовую технику вывезли. Ну, дело, естественно, закончилось судом, который вынес решение в пользу хозяина квартиры. Ну, а фирма, которая начала делать этот злополучный ремонт, должна теперь выплачивать хозяину компенсацию. Ведь именно на этих горе-ремонтниках лежит вина за то, что адрес был перепутан, а возникшую ошибку даже никто не перепроверил. Кстати, я бы еще к компенсации попросил полное восстановление разрушенного жилища. Правда, пришлось бы искать местечко, где в это время проживать. Ну да, это уже мелочи. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 19 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 23, днем плюс 29. Ветер восточный слабый, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба и в ближайшие дни будет слабо падать. В дальнейшем характер погоды существенно не изменится.
3: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: Весь июнь акция. Скидки на шашлык с черемшой.
1: Шашлык новый с черемшой.
2: Реклама на радио Ваня.
3: Картошку на бананы мы никогда не променяем. И не ждите. А вот что касается импортозамещения, то у нас тут козырь имеется. Белджи. Седаны-кроссоверы собираются у нас, в Беларуси. Наше, а значит, надежное.
4: В «Антикорсервис» Белджи и для батьки, и для мамки, и для сына. С выгодой и подарками. «Антикорсервис». Волгоградская, 63/1. 69-95-25.
5: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
6: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
7: Если на дороге Хавейл появляется, сразу антикор-сервис вспоминается. Рядом на мельничный салон недалеко, дорогу в антикор
8: найти легко.

0: на любой сезон. Куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы. Для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Летом едем на Яровое. Отдыхаем хорошо, а живем еще лучше. В домиках гости. Более 20 комфортных номеров. Успейте забронировать по телефону 8-906-919-11-89.
2: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
3: Телефон рекламной службы 53-42-80.
4: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
5: Выручка просела. Гостей меньше, чек ниже. Что вообще произошло?
6: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
5: Прям так и написать?
6: Да. Сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
5: А дальше?
6: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
5: Это уже похоже на нормального помощника.
6: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
7: Ярко, легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.
8: Без тебя жизни нет, я не могу найти. Сколько ни жми стене, сквозь нее не

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 19 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 23, днем плюс 29. Ветер восточный слабый, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, и в ближайшие дни будет слабо падать. В дальнейшем характер погоды существенно не изменится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: проверенное авто с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили.
4: 38-05-28. Автобусом Выши, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
5: Неважно, какая погода, когда есть кондиционер от компании «Альт Омск». По промокоду «Радио» скидка 10%. Гарантия 5 лет. За погоду в вашем доме отвечает компания «Альт Омск». 472-39.
6: Лето – время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
7: Выбирайте вкусное для любимой окрошки в белорусском фирменном. Колбаса кремлевская с говядиной всего 49 рублей 90 копеек за 100 граммов. Успейте купить по выгодной цене до 23 июня в белорусском фирменном.
8: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53 42 80.

0: стоят девчонки, юбки по колено.
1: У перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: Один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Сергей Лазарев высказался о текущем положении дел на поприще авторов песен, решительно не согласившись с тезисом о дефиците сочинителей новых хитов. Авторов много и очень хороших. Другое дело, что музыка стала совсем фоновой для людей. Очень много фастфуд песен, которые живут 2-3 месяца, пока под них снимают ролики в соцсетях, пояснил артист, добавив, что подобные треки зачастую лишены как музыкальной, так и смысловой ценности. Не обошел стороной певец, набирающий популярность тенденцию использования инструментов искусственного интеллекта для создания как текстов, так и мелодий. Лазарев видит в этом явлении как плюсы, так и минусы. Думаю, что время все расставит на свои места. Безусловно, правила игры поменялись, и это необходимо учитывать. Единственное, что пока не может заменить искусственный интеллект, это присутствие настоящего артиста на сцене с живым исполнением, высказался Сергей Лазарев. Друзья мои, это не только талантливый певец, но еще и просто кладезь мудрых мыслей.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Люся Чеботина рассказала журналистам, что вновь возвращается к весу, который считает оптимальным для себя. По словам певицы, никакой жесткой диеты она не придерживается, поэтому время от времени позволяет себе калорийные блюда. При этом артистка стремится вернуться к форме, в которой пребывала несколько лет назад. Именно тогда, по мнению Люси, ее тело выглядело лучше всего. Потому что в последнее время я немного обленилась, могу себе позволить на маленький отрезочек времени, призналась Чеботина. Звезда отметила, что строгие ограничения в питании даются ей нелегко. «Я тот человек, который любит очень аппетитно и плотно покушать», — подчеркнула Люся. «Сложнее всего ей отказаться от картофеля, сыра, чипсов и жареной курицы». В момент сильного голода Чеботина прежде всего тянется к чему-то калорийному и быстрому в приготовлении. Например, к бургерам. Сейчас исполнительница хита «Солнце Монако» старается сдерживать себя и в такие моменты начинает прием пищи с салата. Несмотря на отсутствие строгих ограничений, результат уже заметен. За 2 недели Чеботина сбросила 2 килограмма и рассчитывает к концу июня выйти на отметку в 48 килограммов. Что важно, прибегать к инъекционным методикам похудения певица не планирует. И это правильно. Нужно просто меньше кушать.
0: Звездный час. Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева. ОАО «Омский аэропорт».
2: По данным синоптиков, завтра, 19 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 23, днем плюс 29. Ветер восточный слабый – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 754 миллиметра ртутного столба, и в ближайшие дни будет слабо падать. В дальнейшем характер погоды существенно не изменится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Прямой рейс из Омска в Минеральные воды. Зарядитесь энергией и здоровьем на весь год. Попробуйте целебные воды и восхититесь величественной природой Кавказа. Ваш Омский аэропорт.
0: Реклама на радио «Ваня».
4: Летом едем на Яровое. Отдыхаем хорошо, а живем еще лучше. В домиках гости. Более 20 комфортных номеров. Успейте забронировать по телефону 8-906-919-11-89.
5: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из экозамши, кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха, пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
6: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Бетанский Денис Сергеевич. ОГРН
0: 56-55-28-16. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио.

Телефон рекламной службы 53 42 80. Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и

0: Реклама на радио Ваня.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Какой квас отлично утоляет жажду? Очаковский. Он изготовлен по технологии двойного брожения, дрожжевого и молочно-кислого, как в кефире. Именно во время особенного брожения квас обогащается питательными веществами, приобретает особую кислинку и фирменный аромат. Квас Очаковский. Главный ингредиент этого лета.
4: Лето, солнце и жара.
5: В Доброцен идти пора.
6: Нужно срочно закупаться.
4: Едем в Доброцен. Ура!
6: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
5: Доброцен. Значит, можно купить больше.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Реклама на радио Ваня.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.
10: Ваня.
11: Радио Ваня.

0: нужен, нужен еще.
1: Один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
2: Всем привет, друзья! Те, кто воспитывают маленьких детей, знают, какой важной и полезной вещью является детская коляска. А у нее сегодня день рождения. Поэтому давайте поговорим об этом изобретении.
1: Пятое место.
2: Действительно, 18 июня 1889 года американец африканского происхождения Уильям Ричардсон получил в Балтиморе патент на повозку для детей. Эта дата и стала днем рождения современной детской коляски.
1: Четвертое место.
2: Первую детскую повозку создал еще в 1733 году английский архитектор Уильям Кент для герцога деванширского Уильяма Кавендиша. Чтобы она двигалась, в нее впрягали пони.
1: Третье место.
2: Популярность к детским коляскам пришла тогда, когда ими заинтересовалась королева Великобритании Виктория, заботливая и любящая мать четырех мальчиков и пяти девочек. По ее примеру, повозками обзавелся весь двор.
1: Второе место.
2: Согласно немецкому языковеду Фасмеру, слово «коляска» пришло в русский язык в конце 17 века. Оно польского происхождения – «колоса», то есть «повозка».
1: Первое место.
2: В Лондоне с 1873 года разрешалось возить коляски только по проезжей части. Через 7 лет добавили требования об оборудовании их фонарями красного и белого цвета и наличии водительских прав у взрослых.
1: Великолепная пятерка.

Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли.

0: один за всех. Признайся, что любишь, любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Друзья мои, объясняйте с малых лет своим чадам, что паспорт – это документ, дабы не попасть в ситуацию, в которой оказалась девушка из Малайзии. И еще отныне она ненавидит динозавров. Хотя вовсе не они стали причиной неприятностей. Дело в том, что женщине нужно было лететь в командировку. Она собирала вещи и в зоопарке не заметила, как ее сынишка завладел паспортом и принялся с увлечением что-то рисовать на страницах. Как выяснилось, тех самых динозавров. Спросив совета у представителей властей, несостоявшаяся путешественница получила подтверждение всем опасениям. Такой паспорт считается испорченным и недействительным. Ну что, пришлось мамаше доплатить деньги, чтобы поменять паспорт в срочном порядке, а заодно и полюбоваться на чадо, которое не испытывало, кстати, ни малейших угрызений совести и просто улыбалось, видимо, мечтая о новых творческих свершениях. О наказании в отношении ребенка ничего не говорится. Ну, если улыбался, значит, остался безнаказанным. Я бы на месте мамы поощрил его вот этим самым испорченным паспортом. Пусть и дальше совершенствует свои навыки в рисовании. Друзья мои, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Ярко, легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Баня.
1: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
2: Весь июнь выгодная цена на охлажденное мясо индейки. Филе грудки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello? Радио Ваня. Лето.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Солнце, пляж.
2: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
1: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
2: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Я с большой долей симпатии отношусь к фильмам, где присутствует гротеск и черный юмор. Когда-то я не без удовольствия посмотрел две замечательные картины нашего соотечественника Кирилла Соколова. Это «Папа, сдохни» и «Оторви и выбрось». Что-то мне подсказало, что парнишка не бесталанный, и утвердился в своем мнении, когда узнал, что он снял свою очередную картину в Голливуде. И это комедийный ужастик под названием «Они придут». «Идут за тобой», который увидел свет буквально недавно. Там все очень просто. Одна девушка, правда, с какими-то проблемами в прошлом, устроилась домработницей в элитный дом на Манхэттене. В первую же ночь на нее нападают хозяева квартиры в каких-то мантиях и страшных масках. Но девушка-то, оказывается, не промах. И еще я благодарен Кириллу Соколову за то, что он вернул из небытия двух прекрасных голливудских актрис. Это Патрисия Аркетт и Хизер Грэм. Они-то и выступают в роли главных злодеек. Короче, если любите кровавые стильные экшен-хорроры с такой, знаете, натуральщиной и черным юмором, то непременно посмотрите этот фильм, получите удовольствие. Уложились, кстати, в святые 90 минут. Праздник, да и только кино на вечер. Они придут за тобой. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

0: со всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Привет, привет, привет. Вот представьте себе, друзья, такую ситуацию. Возвращаетесь вы домой с работы, открываете дверь, а там царит настоящая разруха, стены ободраны, бытовая техника вывезена, ну и так далее. А виной тому ремонтники, которые перепутали адрес. Вы представляете, они были уверены, что пришли именно в ту квартиру, в которой нужно делать ремонт. А когда под ковриком еще и обнаружили ключ, то уверились в своем мнении, что попали по нужному адресу. Хозяин, конечно, вернувшись домой, пришел в ужас. Все, как я говорил. Люди-то без дела не сидели. Все порушили, а мебель и бытовую технику вывезли. Ну, дело, естественно, закончилось судом, который вынес решение в пользу хозяина квартиры. Ну, а фирма, которая начала делать этот злополучный ремонт, должна теперь выплачивать хозяину компенсацию. Ведь именно на этих горе-ремонтниках лежит вина за то, что адрес был перепутан, а возникшую ошибку даже никто не перепроверил. Кстати, я бы еще к компенсации попросил полное восстановление разрушенного жилища. Правда, пришлось бы искать местечко, где в это время проживать. Ну да, это уже мелочи. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: дома?
1: Мама дома?
2: Сейчас позову.
0: Нет, не надо. Скажи, что я не приду.

0: все, что ты любишь. На радио Ваня.
1: Крошка моя, я по тебе скучаю. Района, квартала.
2: Поехали плясать, ждет такси у кафе.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Моя Мишель на Малиновой Луне.

Что люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: же мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня!
0: Радио Ваня!

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ярко! Легко! Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Эта песня простая, чтобы каждый растаял.
1: Вам говорят, чтобы играли пацаны на гитаре.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

Точные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Радио!

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсем.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: без тебя теперь никак вообще.
1: Ты мое главное сокровище.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.